нет. И мамский вторна главата, и коронова фраката. О, аж как вон направиха супер, как